Рожи ман асклейс, ты главе с нашему союзу не стелес. Кем ям суклейс, ты кай саулей вел покила. А ты кишири детилей, аж лак все кек рекес.